0: словно бы тема вязать. Яким мам планы, то мне верь. Муви языким тело, муви ми бежь, то хочешь. Оно бы тема вязать. Яким мам планы, то до ней. Муви языким тело, муви ми бежь, то хочешь.
1: Модное, модное, мамы własный язык, мамы własną пościель. Мамы свои грешки, мнейший, większy problem. Ale dzięki